0: Watch this.
1: Coming up next.
2: Stay tuned. Ты там распределён, ты чигалилил. Они на кефе, ты не он.